0: дальше, через века. Лозунг «Марксизм – это наше знамя». Третье, что нам интересно? Конечно, сейчас 2026 год. До этого времени рост китайской экономики. Особенно валовый внутренний продукт. Вот за его ростом следил весь мир. Поэтому я обращаюсь к этой молодежи на этот счет. У вас есть большая возможность. Возможность изучать историю Китая, экономику Китая, политику Китая. А также у вас есть большая возможность анализировать и разбирать то, о чем говорит Си Цзиньпин.
1: Председатель Си Цзиньпин говорит о том, что все страны являются равноправными партнерами, независимо от территории, независимо от численности населения, от экономического развития. И именно в этом ключе мы сегодня видим, что Кыргызстан, который стал непостоянным членом Совета Безопасности, является ярким подтверждением вот этой мысли председателя Си Цзиньпиня. Нам особенно дорога идея гармонии в разнообразии. Это то, что все страны могут быть очень разными, но никто не может им диктовать путь развития. Отсюда вытекает логично концепция сообщества единой судьбы человечества. И мы очень благодарны за это Китаю. Китай хочет, чтобы и ближние соседи, и дальние его партнеры, все они не отставали в сегодняшнем мире в развитии.
2: Здесь находится 今天上午9时55分，西藏自治区在日喀则市公安局吉隆口岸分局举行遇难者哀悼活动，泥石流灾害救援现场、道路抢通现场等同步举行，多方人员、地方干部群众等参与哀悼活动。目前，多方救援力量正持续向灾区挺进，失联人员搜寻、道路清淤抢通、堰塞湖监测排险等工作也在同步展开。216国道损毁路段的抢通作业正在持续推进，抢通了这条路线，就为救援力量进入灾害核心区搜救抢出了通道。目前作业面正不断地向吉隆口岸方向延伸，截至今天早晨的六点，剩余的抢通路段还有965米，道路抢通工作已到难度最大路段，抢通进入攻坚阶段。国道216线的抢通工作的最新进展，我们来看总台央视记者王丽稍早前发回的报道。
3: 我现在就是在国道216的道路抢通现场。那么截至到今天上午呢，从我们的抢通最前线距离核心的我们的受灾核心区的距离呢，已经是不到1公里了。而更令人振奋的消息是，我们今天上午刚刚得到的消息，昨天乘坐直升机前往我们受灾核心区的救援人员呢，他们在今天的上午跟我们取得联系的时候呢，说他们已经可以在那里看到我们推进到最前方的正在抢修道路的挖掘机了。我们可以看到现场的水流依然是非常湍急，随着这几天每天夜里的降雨呢，这个水流湍急的程度并没有减弱。他们运到这里的大石，我们可以看到现在被我们水面冲击的地方，这些大石呢，其实就是运送到那里，起到一个护边的作用。大家可以看到，现在我所站的这个区域，就是我们抢修道路完成的这个路面。我现在所在的道路，在我们泥石流发生之后是并不存在的。现在大家看到的每一米的土地，都是我们的救援人员用这样一车车的石料、一车车的渣土把它堆起来的。那么现在呢，我们的救援工作呢，我们的道路抢通工作呢，可以说是到了一个非常艰难的攻坚阶段。我们把这个路面填平之后，接下来呢就会和我们已经在受灾核心区的救援人员 和他们那里的存在的路面进行衔接，救援人员的车辆和人员就可以大量的前往我们的核心区域进行搜救工作。
2: 此外，原普热普强藏布堰塞湖下游目前出现新堰塞湖的风险。水利部监测分析，由于原普热普强藏布堰塞湖下游3公里范围内左右两岸有多处大小不一的滑坡体，目前存在滑坡体垮塌形成新堰塞湖的风险。现在的吉隆口岸受灾核心区域集中了